0: Ти вечерні.
1: Арвенька, половинка, зенера, футбол, мундиаль. Если ты стоишь, то ты пробуешь, как я прямо на